0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+. Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за погоду. Держись, Урал.
4: На рок-арсенале.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томитесь.

0: себя ожиданиям. Забирайте Белджи по удобному адресу. Березовский тракт 11А. Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в Автобан.
1: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: Белджи. Надежность в движении.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок Арсений.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Здравствуйте. Проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму намерены более половины россиян. Об этом свидетельствуют свежие опросы социологов. Показатель декларируемого участия высокий, пишет «Коммерсант». Только 18% уверенно заявили, что на выборы не пойдут. Также, по мнению экспертов, фактором, который способен повлиять на итоговый результат, остается количество неопределившихся. Их к началу сентября от 10 до 15%. В Екатеринбурге будут судить байкера за нападение на сотрудника мотобата. Михаила Швецова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело завели после аварии, которая произошла в мае. Инспектор в Екатеринбурге преследовал мотоцикл без госномеров. Во время погони водитель сначала столкнулся со служебным мотоциклом, а потом пнул сотрудника ГАИ. Травмы, которые сотрудник мотобата получил при падении, квалифицировали как средний вред здоровью. Уголовное дело будут рассматривать 2 сентября, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики назвали причину сильных дождей, которые с ночи пришли в Свердловскую область. В районе Пермского края образовался частный циклон, который в среду принес ливни на север региона. Наиболее интенсивные осадки сегодня ожидают в горных районах. На юге области при перемещении атмосферного фронта будет идти кратковременный дождь. Кое-где не исключена гроза, сообщили в Уральском гидрометцентре. А с четверга в Свердловскую область придет похолодание. Оно будет вызвано циклоном с Баренцева моря. В Роспотребнадзоре тем временем назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости организм человека был защищен, разумным временем для вакцинации названы сентябрь или октябрь. В санитарном ведомстве напомнили, что полноценная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу, и для выработки защитных антител после прививки необходимы 2-4 недели. В Японии добровольцы вручную передвинули часть древнего замка. Участниками мероприятия, которое прошло в префектуре Аомори, стали 1800 человек. Они при помощи традиционной техники хики перенесли на 2 метра главную башню замка Хиросаки. По данным Guardian, строение весит 360 тонн. Башню установили на специальные роликовые опоры, после чего переместили по рельсам. Добровольцы с помощью 30-метровых канатов по команде тянули сооружение, постепенно сдвигая его на нужное расстояние. Официальный доллар на сегодня 84,46, евро 98,52.
1: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. Сделайте погромче. Уныние – это смертный грех, и это не про нас. Вперед и с песней.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-079. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
7: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
6: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
5: Рок-арсенал.

Музыка мирового класса. Рок Арсенал. 104,5 FM. Рок Арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Сейчас 10 утра. Впереди 4 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале час дня. Впереди 60 минут музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится, особенно если вы сейчас обедаете.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Конечно, женщину с бриллиантами мужчине придется искать всю жизнь, особенно если он ей сам их подарил. И об этом Electric Light Orchestra «Four Little Diamonds». Такая криминальная, очень красивая история с пластинки «Secret Messages». Всем привет! Рок-арсенал здесь появилась Виолетта на наших студийных. Начало третьего. Середина недели, 26 августа. Личных побед. Ну а что касается рок-календарных событий, в 67-м году в этот день Джимми Хендрикс выпускает свой второй сингл «Папа Хейс». Как уверял музыкант, эта пурпурная дымка ему однажды приснилась. Ну а в 68-м году вышел первый сингл, выпускающий компания Apple Records, основанный музыкантами The Beatles. На сторонах сингла были песни «Hey Jude» и «Revolution». А еще сегодня свой день рождения отмечает гитарист очень любимой мной группы Counting Crows Дэн Викри. Празднует Новый год Эдриан Янг, барабанщик No Doubt. В этот день родился Крис Куртис, мог бы отметить свой день рождения, известен как барабанщик первого состава группы Deep Purple. И празднует сегодня очередной Новый год, не будем уточнять сколько лет, потрясающая певица, актриса, вокалистка группы Garbage Ширли Мэнсон. Happy Birthday с ее участием. Узнаваемая песня для особенных от особенной Ширли Мэнсон и группы Garbage. Special. Special.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.

для тех, кто обожает, когда черная кошка дорогу перейдет. Я не суеверный. Юров, 88-й год. Их легендарный суперхит Superstations. Очень ждем. В сентябре уже конкретно 25 числа. В сентябре догрянет безумие. Так будет называться их новый альбом. Долгожданный. Come this madness. Рок арсенал здесь. Виолетта. У меня есть промежуточные итоги голосования этой недели. 10 рандомных песен. Ну, нечаянно, случайным образом попали в наше всеобщее волнение. Есть там песни, которые вам известны, а есть и неизвестные композиции. Вот у них-то мало вашего внимания оказалось. Вообще маловато голосов в группе ВКонтакте. Я не буду перечислять все песни, у которых мало поддержки, но пока что вот есть две композиции, которые точно нравятся тем, кто проголосовал. Это «Браво» и «Билли Новик» с песней, конечно, «Вася». И «Джобана Масса», как я люблю этот трек, «У меня есть все, что тебе надо». «I got all you need». Что будет с остальными композициями, решать вам, дорогие наши слушатели. Я надеюсь, что на сайте rockarsenal.ru, может быть, активнее взялись поддерживать композиции в нашей подборке для голосования. Спешите, успевайте, в пятницу сделать это будет уже невозможно. Продвигайте ваши вкусы вот прекрасным методом. Расставили приоритеты, а затем и слушаете лучшую музыку. У нас впереди новинка. Будут Beatles, без них никуда. Ну, а уже сейчас еще одна группа, от которой в этом году очень ждем альбом. Это Blondie. Call me.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Каждый раз, когда звучит эта песня, хочется в качестве авторов назвать еще и жену Брайана Мэя, которая ему частенько намекала, как, собственно говоря, все женщины своим мужчинам: «Хочу все и сразу». «I want it all». Queen, автор композиции Брайан Мэй. Ну, я надеюсь, все желания, которые сегодня перед вашими перспективами, будут реализованы, ну, как минимум, сегодня ближе к вечеру. А у нас впереди то ли еще будет Soundgarden, Дамиана Дэвид в рубрике «Национальный продукт», группа «Серьга» здесь. Виолетта, здорово, что с нами. На концерт приглашаю. Где еще есть такая возможность? Боб Марли. Позитивные вибрации. Все, что нужно человеку 21 века.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Центр Сберком выявил сотни тысяч фейковых заявлений перед выборами в Госдуму. Все они были направлены на дискредитацию предстоящей кампании, заявила на заседании ЦИК председатель Элла Памфилова. Она уточнила, что всевозможные недостоверные публикации и заявления распространяли в основном в соцсетях. Грядущую предвыборную кампанию в Центр Сберкоме называют одной из самых сложных за последние годы. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование будет трехдневным и продлится с 18 по 20 сентября. В соцсетях начали появляться видео очередей на заправках в Екатеринбурге и на выездах из города. На кадрах, снятых на Серовском тракте перед ЕКАДом, очередь из машин начинается примерно за километр до АЗС. Кроме того, автомобилисты сообщают, что на Бебеле желающие попасть на заправку перекрыли одну из полос для движения, так как заезд на территорию начинается с поворота. Самым дефицитным, по словам водителей, остается 95-й бензин, наличие которого в Екатеринбурге приходится проверять от заправки к заправке. Похолодание придет в Свердловскую область уже к утру четверга. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха завтра, 27 августа, будут наиболее теплыми, а затем начнет холодать. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, в том числе, обещают и в Екатеринбурге. А самый холодный до конца августа окажется ночь на субботу. Всего плюс 4 градуса. Днем при дождливой погоде обещают до плюс 10. Сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить за 3 года. При этом в Миноборнауки сообщили, что отдельные укрупненные группы специальностей будут переводить на новую модель только с 2027 года. Что касается студентов, те, кто поступил на двухступенчатое обучение по программам бакалавриата и магистратуры, смогут по ним доучиться. Дипломы бакалавров и магистров останутся действующими документами о получении высшего образования, пишет РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. Осетровая луна взойдет в конце этой недели над землей. Так называется августовское полнолуние, которое в этом году приходится на 28 число. Название восходит к традициям индейцев Северной Америки. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих озер из-за обилия рыбы. Полнолуние оказывалось природным ориентиром в отсутствии общепринятого календаря. Официальный доллар на сегодня 84,46 и евро 98,52.
0: Информация на правах рекламы.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Добрым утром, арсенальцы, и с хорошим днем на арсенале, на арсенале.
6: Привет, я Екатеринбург. I'm Graham Gulman of 10cc, and you're listening to Rock Arsenal Radio on 104.5 FM.

быть, именно на этих нотах кто-то сейчас поймал на себе особое внимание. Каждый твой вздох, every breath you take, группа Police и Sting, песня, которая в 83-м году была признана песней года, в 2015 году была признана британской публикой лучшей песней 80-х, занявшая первое место в чартах. Но многие интерпретировали содержание композиции как тотальную слежку за людьми. Сам же Sting написал ее после развода, когда разведенки пытаются узнать, как там у моего бывшего. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных, начало четвертого. В продолжение очень скоро Джон Фогерти, Кит Урбан в тандеме с концертной площадки Питер Гэбриэл. Ну и не забывайте прислать раритетный кавер для нашей пятничной программы «Полезные ископаемые». Вот я до 16, ну может быть до 16:30 еще подожду, а вдруг кого-то озарит и кто-то найдет у себя в личной фонотеке такой раритет, который еще не светился в нашей активной радиоротации. Кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. Жду, присылайте мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Ну а уже сейчас калифорнийская группа Faith No More, и тоже кавер-версия. Правда, от оригинала отличается тем, что здесь нет одного куплета. Faith No More с песней Lionel Rich. Ты ушла, а я спокоен. I'm easy.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

вот она песня, с которой сегодня просто надо согреваться. Summertime, My Chemical Romance, их песня в версии 2026-го. Завтра, кстати, в Екатеринбурге в четверг, 27 августа, синоптики обещают и дождик, и днем всего лишь плюс 16 градусов. Ну а в продолжение у нас погоду сделают лучшие Red Hot Chili Peppers, будут статус-кво. И уже сейчас герои 90-х, группа Belly, привет фанатам. Помните, как крутили на репите эту песню Feed the Tree?

Ricardo Status Quo. Лучшая песня для исполнения желаний. Whatever you want. Кто успел загадать, вам повезло. А у нас впереди лучшие по традиции. Дэвид Боуи, Гвен Эйпс, будет Роберт Плант. А в рубрике «Сделано на Урале» смысловые галлюцинации. Здесь Виолетта, удачи в середине недели. Австралийская группа NXS про то, что в жизни попробовать нужно все. А может, не нужно. Об этом их знаменитое «Taste it».

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

хочется пожелать крепкого здоровья, конечно же, ему. Один из ярчайших рокеров, вокалистов планеты Глен Хьюз. Его респект Джону Бонаму. Song for Bones, The Higher Places. Кстати, вот в программе «Полезные ископаемые» в прошлом выпуске он звучал, и в этом выпуске, где у нас будут звучать кавер-версии, вы тоже услышите голос Глена Хьюза. Так что успевайте, вот я не знаю, еще минут, может быть, 15 дам кому-нибудь заглянуть и запрыгнуть прямо в последний креативный вагон и прислать раритетный кавер, который еще не звучал на рок-арсенале для программы «Полезные ископаемые». Куда? Мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Мой адрес, не забывайте. Я, кстати, всем отвечаю. Ну, в общем, если успеете прислать, будет здорово. «Полезные ископаемые» — наш совместный с вами творческий проект, который я и любимые слушатели рок-арсенала, они же археологи, делаем уже 4-й год. Как принять участие? Адреса, пароль и явки найдете всегда в группе ВКонтакте. Из былого заводного сэр Пол Маккартни очень скоро Энкл и Йен Браун впереди. Ну, а уже сейчас вечный вопрос, был ли человек на Луне? Мегахит из 90-х, группа R.E.M. Man on the Moon, If You Believe.

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
3: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
4: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

Отдельный привет всем, кто в пути и рулит по жизни. 73-й год, канадская группа Beckham, Turner Overdrive. Песня была придумана, когда по пути на шоссе их минивэн, музыкантов минивэн, окружили несколько грузовиков. Водители решили, так сказать, пошутить. Дальнобойщики, замедлив движение. Но когда машины добрались до зоны отдыха, куда стремилась группа, музыканты вышли и хотели, так сказать, дать, не будем уточнять, куда и что. Но, глядя на водителей, родители подумали, что не стоит этого делать, а те сказали: да ладно, парни, расслабьтесь, можете двигаться дальше. Let it ride. Ну и отдельный привет всем, кто на зеленый сейчас выходит вместе с нами. В продолжении на рок-арсенале новая песня Оззи Осборн, Элтон Джон. Здесь Виолетта дополнительные передаю тем, кто рулит вместе с нами. Deep Purple, еще одна сопроводительная. Встретить в пути какого-нибудь красавца или красавицу, а может, инспектора ГИБДД.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

величины сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: It took you to slow me down. It took you to slow me down.
1: Конечно, иногда горькая таблетка – лучшее средство вернуться в свою некогда сладкую жизнь. Билли Айдол Битапил сквозь огонь и воду и, в общем, все такое прошел. И стал героем зала славы рок-н-ролла в 2026 году. Ждем пополнения его дискографии. У нас парни из коллектива Кукс с летним настроением. Очень скоро впереди Джо Кокер, будут Битлз. А в рубрике «Национальный продукт» группа кино с песней «Как руководство» дальше действует будет. Будем мы в версии 2021 года. Здесь Виолетта. Классного вечера желаю. Легенды хард-сцены Ван Хален для тех, кто надеется, хоть и сомневается. Why can't this be love?

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
6: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
5: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
4: Рок-арсенал.

Джоба на массы для друзей, для нас, то бишь For My Friends. Кстати, одна из песен Джоба на массы под названием «У меня есть все, что тебе нужно» лидирует в голосовании этой недели. Загляните, промежуточные итоги опубликованы в группе ВКонтакте. Я вот прочитала, Алексей очень мудрые мысли выразил. Но по поводу блатника, Билли Новик, вообще-то, он большой фанковый артист, большой любитель Тома Уэйтса и блюзовой, к тому же. Но в любом случае, ваше мнение определяет жизнь каждой песни. Интересно же рассмотреть десятку, где есть известные песни и неизвестные. Тем паче, мне кажется, интересно расшифровать свое личное мнение. Вдруг озарение на вас нападет. Полюбите то, что ни разу не слышали. В этой десяточке такие композиции имеются. Ваше мнение определяет жизнь каждой песни, так что голосуйте. Ждем, как всегда, с нетерпением в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Здесь Виолетта, классного вечера. Будут Мьюз, концерт площадке Дэвид Гилмор. Ну а уже сейчас Джорди, лучшая сопроводительная для жизни человека любого века. Хочу все знать. Got to know.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Подборные аплодисменты с концертной площадки Queen, We Will Rock You. Вот, кстати, в эту пятницу мы тоже собираемся завести всех желающих в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Я и археологи, наши свежие раскопки, это будут кавер-версии. Плейлист я уже набрала, если что. Green Day, Том Джонс очень скоро, Билли Айдол уже сейчас в погоне от самого себя. Running for the

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: away to heaven.
1: Одна из гениальнейших песен планеты «Лестница в небо» Led Zeppelin. Как выразился однажды Джимми Пейдж в песне, сама суть нашей группы, в ней есть все самое лучшее, что есть у нас. Кстати, по поводу своего гениального соло, отмеченного в списке лучших гитарных партий, Джимми Пейдж сказал: «Я никогда не играю нота за нотой. Вначале глубокий вдох, а затем начинаю мучаться». Ну а что касается лирики, Роберт Плант частенько упоминал, что чувствовал, когда писал, что его пером двигает высшая сила. Led Zeppelin, «Лестница в небо», «Starway to Heaven» на века. У нас из радиоприемника дальше Nickelback, «Летнее настроение» подарит Джейсон Мраз. В рубрике «Сделано на Урале», группа «Кабинет». Здесь Виолетта, отличного вечера желаю. Ну а уже сейчас одна из мега-красивых композиций в дискографии Роберта Смита «The Cure». Роберт Смит вдохновился музыкой к балету «Гайене» Рама Хачатуряна. Ну а эта композиция вошла в секретные материалы, если кто увидел, смотрел «The Cure More Than This».

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Количество погибших в результате атаки БПЛА на реабилитационный центр для детей в Краснодаре выросло до 4. Скончалась раненая 14-летняя девочка. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. ВСУ атаковали Краснодар 24 августа. В том числе был прилет в детский круглосуточный реабилитационный центр. Ранее было известно о гибели троих детей – 13, 15 и 16 лет, пишет газета «Коммерсант». Свердловские власти до конца года увеличат размер регионального материнского капитала до 800 тысяч рублей, заявил губернатор Денис Паслер. Ранее женщины могли получить выплату 182 тысячи за рождение третьего или последующего ребенка единожды. Однако после изменений средства будут направлять за каждого третьего и последующего ребенка. При этом размер будет увеличен и дифференцирован в зависимости от количества детей. За третьего ребенка 500 тысяч рублей, за четвертого 600, за пятого 700 тысяч, за шестого и каждого последующего 800 тысяч рублей. Изменения станут частью новой уральской демографической доктрины, сказал глава региона. 18 екатеринбургских школ в этом году признали лучшими в России. Агентство RAEX опубликовало новый рейтинг. Аналитики изучили долю детей, поступивших в престижные российские вузы на бюджетной и платной основе, а также количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ. В перечень вошли Сунцурфу, 9-я гимназия, 130-й лицей, Корифей, 13-я, 2-я, 155-я гимназия и другие. Также в рейтинге есть две школы из Свердловской области – Нижнетагильская политехническая гимназия и лицей из Лесного. Похолодание придет в Свердловскую область в четверг. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха 27 августа будут наиболее теплыми, а затем начнется понижение. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, обещают в том числе и в Екатеринбурге. А самой холодной до конца августа станет ночь на субботу всего плюс 4. Днем при дождливой погоде до плюс 10, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Россияне стали на 90% чаще покупать европейские машины, чем год назад. Половина всего объема приходится на BMW и Volkswagen. Следом в списке лидеров идут Audi, Mercedes и Skoda, пишет Лента.ру. Доллар 84,46, евро 98,52.
0: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

Слышу бурные аплодисменты. White Snake и Coverdale, и друзья, Looking for Love в версии 2020-го. Ну, тот, кто ищет любовь, надеется, конечно. Так что удачи, пусть у вас все случается, получается, как минимум в этот вечер на наших студийных, начало 8-го, здесь Виолетта. Завтра плюс 16 градусов синоптики обещают, имейте в виду, совсем раздеваться не нужно, тем более, что и дождик будет. Так говорят синоптики. А у меня подборочка, что надо, Ричард Эшкрофт, Элтон Джон, и уже сейчас концертная площадка. Эрик Клэптон и как бы ответочка от звучавшей песни про поиски любви. Блюз с жесткой начинкой. Никто не хочет тебя, когда ты на мели. Nobody knows you when you're down and out. Эрик Клэптон. Подборные аплодисменты.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Вопрос ребром. Кто тебе важнее, я или друзья? All your friends still scare me. Ну, конечно, послать бывает легче, чем направить. Так что каждый, я надеюсь, как минимум в этот вечер примет правильное решение для себя. Это была американская группа Dexter and the Moon Rocks. Впервые звучат, проповедуют, как сами выражаются, космический гранж. У нас продолжение летнего настроения. Бо Даннелсон, группа The Haywards, Боди Джобана Масса. Заглядывайте в группу ВКонтакте, всегда есть что заценить. Ну а продолжение уже сейчас. Честный блюз, Честер Меллон. С пожеланием соблюдать.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт.

0: 11А. Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в Автобан. ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: Белджи. Надежность в движении. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
6: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
5: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
4: Рок-арсенал.

однозначно для тех, кто не видит препятствий, сделать этот вечер счастливым как минимум. Queen Breakthrough. Удачи во всем. Лучшая музыка впереди. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» чиж-компания. А уже сейчас сегодняшний именинник 60-й ДР сегодня встречает лидер, гитарист группы Counting Crows. Обожаю этот коллектив. Это Дэн Викри, Happy Birthday. В продолжение одна из знаковых песен коллектива, очень любимая мною, под названием «Мистер Джонс». Counting Crows. И вот на этих обожаемых мною нотах машу вам кисточкой.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает.

Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации. Вечно молодой. Red Hot.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На Рок-Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты.
2: What?

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

рок-арсенал.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

величины сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет луч.

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».
2: Эта история произошла много-много лет назад. И с тех пор...

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.